0: Солнце, второй ход, подготовка специалист.
1: Tango, United 2752. 55, Delta 393, good day.
2: DHL, Car South, 821, Airborne 08.